0: Trigger FM, das Radio der freien Medien.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –